А что берегут нас? Каде цильсва как орла, добар кавез и хранилица.

Чоки он стоит, я постой. Я у Чоки он стоит, я постой. Я у Чоки он стоит, я постой. Я у Чоки он стоит, я постой. Я у Чоки он стоит, я постой.

Америки про ключа по подвалах. Макбет Пламерити про ключа по подвалах. Макбет Пламерити про ключа.